началось это прошлой осенью, когда осенний ветер разгонял весну, и вечером остался не с любимой, хотя она ждала меня. Случилось это прошлой осенью, когда осенний ветер разгонял листву из сердца. Случилось это прошлой осенью.